0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath. Oasis.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
3: Итак, сегодня, в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. И днем жарко, плюс 32 градуса.
4: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Правильная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16.45 и каждую субботу в 12.55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Арсенал. Новости.
1: Доброе утро. В Свердловской области сегодня утром был введен режим беспилотной опасности, причем дважды. Сначала его объявили в 8 часов 4 минуты, но потом отменили в 8.08. Однако через полчаса объявили вновь. В 8.35 соответствующее сообщение появилось в соцсетях губернатора Дениса Паслера. Отмечается, что в целях безопасности могут ввести ограничения мобильного интернета, связи. Свердловчанам напомнили о запрете на съемку систем ПВО и беспилотников. Также нельзя подбирать обломки БПЛА или пытаться перемещать их. Добавлю, что ограничения на полеты введены в аэропорту Кольцово. Режим беспилотной опасности также объявлен в соседней Челябинской области. В 21-й пакет антироссийских санкций ЕС вошли несколько банков и одно предприятие из Свердловской области. Так в списке значатся зарегистрированные в Екатеринбурге банки Синара и Убрир и Медкомбанк с регистрацией в Каменске. В европейский список также попал созданный в Екатеринбурге банк «Точка». В 24-м году он оказался под санкциями США. Кроме того, в пакет попала АО «Техносвязь» из Екатеринбурга. Оно поставляет электронику Ижевскому заводу, в том числе компоненты, которые используются в производстве БПЛА, пишет газета «Коммерсант». В день города общественный транспорт Екатеринбурга, включая метро, будет работать до часу ночи. Об этом сообщили в мэрии. Чтобы после салюта жители и гости города могли уехать из центра, 1 августа в 21.00 на нескольких улицах будут накапливаться автобусы, трамваи и троллейбусы. О том, где именно они будут ждать пассажиров, подробно пишут городские ресурсы. Праздничная программа, посвященная Дню города, стартует 28 июля и продлится до 22 августа. Жители и гостей Екатеринбурга ждут более 30 мероприятий. Главные торжества пройдут в субботу 1 августа. 7 стран Евросоюза пожаловались в Еврокомиссию на снижение турпотока и попросили принять меры для поддержки их экономики. Как сообщает издание «Политика», коллективное письмо в Еврокомиссию направили Болгария, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Эстония. В письме говорится, что геополитическая обстановка и вопросы безопасности негативно сказались на туризме в Европе, особенно пострадали восточные приграничные районы указанных стран. Эксперты связывают это в том числе с украинскими беспилотниками. В Анапе разрешение на открытие получили 97 пляжей. Еще 7 проходят экспертизу. Об этом сообщили в правительстве. На побережье в городской черте продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов, сообщает агентство ТАСС. Идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.

0: Реклама.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 музыкальный марафон. 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе «Арсенала ВКонтакте» за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. ООО «Респект».
2: Национальный продукт.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Итак, сегодня, в субботу, 25 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. И днем жарко, плюс 32 градуса.
2: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.

Рок-Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью.

0: реклама.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
3: Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе «Арсенала ВКонтакте» за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Реклама.
1: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыбопила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон», 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Yeah.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Сюрпризы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».
0: Рок-Арсенал.

0: новости.
1: Добрый день. Сильный пожар начался в Екатеринбурге рядом со складом «Вайлдберрис». Очевидцы размещают фотографии из района поселка Полеводство, где со стороны складов маркетплейса идет густой черный дым. В пресс-службе «Вайлдберрис» рассказали Е1, что эвакуировали работников. На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. ЦБ снизил ключевую ставку. На заседании Совета директоров накануне было принято решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Регулятор опустил ставку еще на 0,25% до 14% годовых. Такое же решение было принято на предыдущем заседании. В регуляторе отметили умеренный рост экономики, но при этом существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий, которые были связаны, цитирую, с разовыми факторами. Нынешнее снижение символическое, буквально жест доброй воли со стороны регулятора. Но ЦБ дал понять рынку, что движение вниз продолжается, просто осторожнее. Штормовое предупреждение об аномальной жаре объявлено в Свердловской области. Как сообщает региональное министерство общественной безопасности, с 25 по 29 июля местами в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. В отдельных районах ожидаются максимальные температуры в 36-38 градусов выше нуля. Граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями призывают реже находиться на улице. Всем спасатели советуют на жаре носить одежду из хлопка и головной убор и пить больше воды. В случае ЧС звонить по телефону 112. Маленькой обезьянке в Екатеринбургском зоопарке стало плохо. Посетители сначала подумали, что мама обезьяна Саймири уронила с высоты своего детеныша, и он погиб. Горожане забили тревогу, но в пресс-службе зоопарка сообщили, что малышу стало плохо из-за аномальной жары. У него начались обмороки. Сотрудники среагировали быстро, оказали первую помощь и охладили животное. Сейчас состояние детеныша улучшилось, его вернули в семью. Сотрудники зоопарка следят за состоянием питомца. Свердловский полицейский спас 13-летнюю девочку, которую чуть не затянуло в шлюз плотины возле села Будка. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, у лейтенанта был выходной, он был дома и вдруг услышал детские крики со стороны плотины. Прибежал к реке, увидел девочку, которая из последних сил держалась за металлическую конструкцию гидротехнического сооружения. Полицейский бросился к ребенку и вытащил из воды. Как выяснилось позже, школьница приехала к бабушке на каникулы. Во время прогулки под ногами девочки осыпался песчаный берег, и она упала в воду. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.
2: Музыка мирового класса.

0: реклама. Внимание, друзья! Joypub приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
2: Категория 18+.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный сотрудник Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
6: Делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Традиционный обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с новостей федеральной повестки. РЖД в первом полугодии реализовали инвест-программу на сумму свыше 320 миллиардов рублей. Канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» уточняет, что значительный объем средств направлен на обновление основных фондов и обеспечение безопасности перевозок. В частности, более 80 миллиардов рублей на капитальный ремонт инфраструктуры, почти 85 на закупку локомотивов, более 46 миллиардов рублей вложили в модернизацию и обновление подвижного состава. Серьезные средства инвестированы в развитие знаковых инфраструктурных проектов. Первой высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, восточного полигона, центрального транспортного узла. Общий объем инвестпрограммы РЖД на текущий год составляет 713 миллиардов 600 миллионов рублей. Свердловская железная дорога при этом уточняет, что инвестпрограмма СВЖД планируется на уровне 46 миллиардов рублей. В первом полугодии на развитие магистрали направлено 16 миллиардов 700 миллионов рублей. Пассажиры электричек снова смогут экономить при покупке билетов старыми добрыми способами – офлайн. Канал Телеграмма РЖД рассказывает, как приобрести билет на пригородные поезда с кэшбэком 10%. Чтобы поездка в электричке стоила дешевле, нужно оплатить билет картой МИР в кассах или билетопечатающих автоматах или переносных кассовых терминалах в пути следования. Кэшбэк в размере 10% от стоимости билета вернется на карту в течение нескольких дней. Акция действует до конца октября и доступна пассажирам 20 пригородных компаний, в том числе Свердловской и Пермской. Вернуть можно до 1500 рублей в месяц. Мечта водить поезда становится реальностью. Первый выпуск школьников, завершивших двухлетнее обучение профессии помощник машиниста тепловоза, состоялся в Екатеринбурге и Тюмени. У ребят все по-взрослому. Они прошли подготовку по специальной программе для старшеклассников и за 2 года получили необходимые профессиональные знания и навыки без отрыва от учебы в школе. Занятия проходят в учебных центрах СВЖД и на детских железных дорогах. Практика в локомотивных депо. После сдачи экзамена и по достижении 18 лет ребятам вручают свидетельство о получении профессии. Они могут работать самостоятельно, начинать свой путь в команде российских железных дорог.
2: Канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» сообщает радостные новости. В семействе снежных барсов из Пермского зоопарка, подопечных РЖД, очередное пополнение. Аксу и Снежек стали родителями 3 котят – 2 девочек и мальчика. Барсята растут и начинают познавать мир. РЖД будут опекать юных ирбисов так же, как и их родителей и братьев Кунгура и Юнгура. Навестить ирбисов могут все желающие. Хороший повод махнуть на выходные в Прикамье. И, кстати, в июле действует акция. Билет в зоопарк можно купить с хорошей скидкой, если предъявить в кассе билет на пермскую пригородную электричку. Количество ДТП на железнодорожных переездах страны за первое полугодие увеличилось на 34%. РЖД продолжает фиксировать печальную статистику. За 6 месяцев по вине водителей произошло 134 дорожно-транспортных происшествия. В результате пострадали 72 человека, 22 из них погибли, говорится в сообщении. Основными причинами аварии остаются выезд на пути под закрывающийся шлагбаум или на запрещающий сигнал светофора, попытки водителей проехать перед близко идущим подвижным составом, поломки автомобиля на переезде. РЖД обращаются к водителям с просьбой не забывать о том, что соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности. Канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» в продолжении темы приводит и локальную статистику. В границах СВЖД в первом полугодии – по вине водителей произошло 2 ДТП на переездах. Еще один случай произошел вообще посреди пути, вне установленного переезда. 5 июля водитель квадроцикла выехал на рельсы перед приближающимся поездом Соликамск-Екатеринбург. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. На СВЖД дежурные по переездам в январе-июне зафиксировали 418 нарушений ПДД, совершенных водителями автотранспорта. Информация направлена в ГИБДД для принятия мер к нарушителям, чтобы избежать больших трагедий.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
3: Рок-арсенал.
4: Рок-арсенал.
3: Рок-арсенал.
5: Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day.

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222-1414. Реклама не оферта. О, респект.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Итак, завтра, воскресенье, 26 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Днем жарко, плюс 32 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акции действуют с 1 по 31 июля 2026 года.
6: Лето на Урале!

0: Тенет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июля текущего года.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе «Арсенала ВКонтакте» за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Реклама.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Внимание, друзья! Joypa приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00. Первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00. Концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 «Музыкальный марафон». 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypub, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».
3: Рок-арсенал.

0: национальный продукт на рок-арсенале.
1: Мальчик слепой в розовый

задала вопросы бабушке, втиснутой в бежевый плащ, бабушке древней.

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый день. На территории Тюменского НПЗ упал беспилотник ВСУ, произошло возгорание. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он также уточнил, что на объекте последствия ЧП устраняют сотрудники экстренных служб, пишет российская газета. Ранее в 10:30 утра местного времени в его официальном канале появилось объявление о введении режима беспилотной опасности. Аналогичный режим действует в 6 уральских регионах, включая Свердловскую область. В Екатеринбурге сегодня утром обломки БПЛА упали на стоянку возле логистического центра «Валдберрис». Сам склад не пострадал, сообщает Е1. Среди людей пострадавших также нет. Чемпионат России по легкой атлетике, проходящий в Екатеринбурге и временно приостановленный сегодня из-за атаки БПЛА, возобновился. Соревнования продолжаются, об этом сообщила пресс-служба Всероссийской Федерации легкой атлетики. Сегодня на чемпионате разыгрывают медали в метании копья и диска среди мужчин, прыжках в высоту и с шестом среди женщин, а также в беге на несколько дистанций. Завершится турнир в воскресенье. Минздрав России подготовил проект с роумингом электронных рецептов между регионами. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ведомство. Эксперимент позволит использовать электронные рецепты на лекарства за пределами региона. Для этого потребуется предъявить электронный рецепт через госуслуги при обращении в аптеку. Новые правила не будут распространяться на льготные рецепты. Сейчас электронный рецепт можно использовать только в том регионе, где он был выписан. Екатеринбургский медиафутбольный клуб «Синдикат» впервые в своей истории сыграет в Кубке России. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Команда объединится с футбольным клубом «Красное знамя» из Ногинска и выступит на турнире под названием «Красное знамя Синдикат». Первый матч объединенной команды пройдет 29 июля в Санкт-Петербурге. Соперником станет ФК «Московская застава Кристалл». Клуб «Синдикат» основан в 2024 году. В составе медиафутбольной команды выступают бывшие профессиональные игроки, а также блогеры, стримеры и другие медийные личности, пишет «Коммерсант». Фильм «Майкл» про Майкла Джексона стал самым кассовым фильмом 2026 года, обойдя «Марио». Сборы байопика в мировом прокате превысили 1 012 000 000 долларов. Ранее рекорд принадлежал мультфильму «Супер Марио. Галактическое кино», который заработал 1 011 000 000. Ранее Майкл стал самым кассовым байопиком в истории, обогнав «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Кроме того, картина по сборам опередила все зарубежные фильмы в России, выходящие с 2022 года. Главную роль в ленте сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.

Реклама. Внимание, друзья! Joypa приглашает сразу на два ярких события. 25 июля в 19:00 первый день рождения проекта «Музыкальный марафон». На сцене «Эхо помех», «Юльчи», «Рыба-пила» и «Романс Блюз Бэнд». 26 июля в 20:00 концерт легендарных «Блюз Докторс». Живой блюз, драйв и незабываемая атмосфера. 25 июля в 19:00 музыкальный марафон. 26 июля в 20:00 «Блюз Докторс». Билеты в кассах города. Joypa

0: ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе «Арсенала ВКонтакте» за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд «Линд & Ко» теперь официально в России под названием «Нордкросс». В Екатеринбурге – «Ваками премиум» на «Металлургов 78». Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе «Вольво». Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами «Линд & Ко», они же «Нордкросс», в официальном дилерском центре «Аками премиум» на «Металлургов 78». Звоните 222-14-14. Реклама не оферта. ООО «Респект».
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: продюсера выпуска о специализированной застройщик Sinara Development.
1: Итак, завтра, в воскресенье, 26 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Днем жарко, плюс 32 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: реклама.
1: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
4: Категория 18+.
5: Полчаса и без рекламы.
6: Полчаса и без рекламы.
5: Навсегда!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут Билли кое-что сказал».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».
0: Рок-Арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый день. Wildberries после атак БПЛА перестраивает логистику, рассказала основатель компании Татьяна Ким. Marketplace перераспределяет товарные потоки для сокращения сроков доставки. Задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, передает ТАСС. Ким также сообщила, что компания предоставит пострадавшим предпринимателям трехмесячную отсрочку по кредитам в двух банках. Возможность поддержки для сегмента крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке. Напомню, за минувшую неделю атакованы 7 складов Wildberries в разных регионах России. Удары затронули около 10% логистических мощностей компании. Сегодня в Екатеринбурге обломки БПЛА упали на стоянку рядом с логистическим центром Wildberries в Чкаловском районе. Произошел пожар на площади около 300 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Дениса Паслера. Сам склад также не поврежден. Отмечается, что на складе была проведена заблаговременная плановая эвакуация согласно правилам безопасности. В компании уточнили, что в ближайшее время работа склада возобновится в штатном режиме. В аэропорту Кольцово сняли все ограничения на полеты. Соответствующее сообщение поступило от Росавиации в начале 3-го. Ограничения действовали параллельно с режимом беспилотной опасности около 4,5 часов. Сейчас аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Согласно онлайн-табло, было задержано 13 рейсов, в том числе следующих в Москву, Петербург, Сочи, Казань. После отмены ограничений авиакомпании начали выполнять рейсы по скорректированному графику, пояснили в пресс-службе Кольцова. В Кирове под завалами предприятия, подвергшегося ракетной атаке на этой неделе, найден живым работник. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем канале в мессенджере «Макс», передает ТАСС. Таким образом, погибших на месте не 6, а 5 человек. Один из работников предприятия, числившийся пропавшим под завалами и не выходивший на связь, оказался жив, написал Соколов. Екатеринбург готовится к Дню города, который состоится ровно через неделю, 1 августа. Город приводит в порядок. Так сегодня активисты решили помыть памятник основателям Екатеринбурга. Татищева и Дегенина моют волонтеры, прохожим предлагают присоединиться. Ведра и щетки принесли сотрудники бани. Эту акцию они проводят уже второй год подряд, сообщает Ядин. Доллар на выходные 78.03, евро 88.89.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд «Линд & Ко» теперь официально в России под названием «Нордкросс». В Екатеринбурге – «Ваками премиум» на «Металлургов 78». Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе «Вольво». Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами «Линд & Ко», они же «Нордкросс», в официальном дилерском центре «Аками премиум» на «Металлургов 78». Звоните 222-1414. Реклама, не оферта. О, респект.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: выпуска о специализированной застройщике Синара Девелопмент.
1: Итак, завтра, в воскресенье, 26 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Днем жарко, плюс 32 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.

0: Тенет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Привет вам, доблестные арсенальцы. Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе «Арсенала ВКонтакте» за 10 песен из 80-х. Спасибо.

0: myself one on my mind. You know, Roger, never make my move too soon.
1: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
2: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. Евросоюз одобрил продажу российской нефти, конфискованной из танкеров. Об этом пишет Евроактив. По данным издания, механизм включен в 21-й пакет санкций. Он предоставляет странам блока возможность продавать российскую сырую нефть, а также другие товары, конфискованные из так называемого «теневого флота» после того, как суда будут взяты на абордаж в ходе военно-морской операции. Это цитата. По словам экспертов, такой пиратский захват противоречит Конвенции ООН по морскому праву и вообще всей системе международного морского права. Склад «Вайлдберрис», возле которого сегодня возник пожар, восстановил свою работу в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса порталу Е1. Прием поставок товаров от продавцов для реализации ведется штатно. Напомню, сегодня во время действия в регионе режима беспилотной опасности обломки БПЛА упали на стоянку в Чкаловском районе рядом со складом «Вайлдберрис». Произошло возгорание. Сотрудников логистического центра заблаговременно эвакуировали. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет, сообщил губернатор Денис Паслер. В Свердловской области ужесточат контроль за туристами после гибели двух человек на сплавах. Об этом заявила исполняющая обязанности директора Департамента по развитию туризма области Татьяна Белик. По ее словам, работа в этом направлении ведется давно, особенно на федеральном уровне. Появился институт аттестации и федеральные реестры. Рейды запланированы на июль и август, пишет портал 66.ru. Ранее жительница Невьянска погибла из-за урагана. Группа сплавлялась по часовой, и во время ночевки на одну из палаток упало дерево. Второй случай произошел в районе Каменско-Уральского, где на Исете перевернулись 5 сабордов. Одного мужчину унесло течением, и он утонул, сообщает агентство Яна. Свердловский полицейский спас 13-летнюю девочку, которую чуть не затянуло в шлюз плотины возле села Будка. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, у лейтенанта был выходной, он был дома и вдруг услышал детские крики со стороны плотины. Прибежал к реке, увидел девочку, которая из последних сил держалась за металлическую конструкцию гидротехнического сооружения. Полицейский бросился к ребенку и вытащил из воды. Как выяснилось позже, школьница приехала к бабушке на каникулы. Во время прогулки под ногами девочки осыпался песчаный берег, и она упала в воду. Сварщики в России зарабатывают как топ-менеджеры. По данным Минтруда, зарплаты сварщиков выросли до 400 тысяч рублей в месяц. Средние заработки таких специалистов по стране сейчас составляют около 160 тысяч. Вместе со сварщиками в топ самых высокооплачиваемых рабочих профессий вошли также машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций. Доллар 78.03, евро 88.89.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: выпуска у специализированной застройщик Синара Девелопмент.
1: Итак, завтра в воскресенье, 26 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Днем жарко, плюс 32 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Серия 18+.
1: Привет вам, доблестные арсенальцы. Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

компании «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Dance is

Привет вам, доблестные арсенальцы! Отбросьте лень и безразличие. Проголосуйте в группе Арсенала ВКонтакте за 10 песен из 80-х. Спасибо!

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок Арсенал» Алексей Коршун. И сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» музыкант, наш земляк Герман Корнилов, участник первого рок-фестиваля в городе Свердловске в 1981 году, который записал на этот раз, ну, трибют, да, это можно назвать так, наверное?
4: Можно, да.
3: Группе «Orphan Juice». То есть заново спел песни этой великой группы. Привет, Герман.
4: Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение.
3: Давай мы начнем с какой-нибудь все-таки действительно той песни, которую ты записал. Это кавер-версия. Как ты думаешь, какую лучше сначала песню поставить нам?
4: Ну, наверное, начнем с «Gone Superior». Я ее первую, собственно, и записал, эту песню. Наверное, будет правильно с нее начать.
3: Итак, Герман Корнилов и его вариант песни «Homo Superior».
4: Да.

0: Прозвучала кавер-версия песни «Homo Superior» группы «Urfin Juice» в исполнении Германа Корнилова, музыканта, который сейчас проживает в Москве, но наш, он земляк все-таки. И сегодня мы будем говорить об этой музыке, которую он записал, и вообще о его отношении к рок-музыке, о его творческом пути. Потому что пластинка, как мне кажется, альбом, скажем так, вот этот с кавер-версиями песен группы «Urfin Juice» получился очень интересным. Начнем с того, как появилась идея вот этого альбома.
1: Прежде всего, как таковой альбом получился уже в развитии проекта, потому что первоначально я никакого альбома создавать полномасштабного такого законченного какого-то произведения не собирался. Я работал над своей музыкой, я постоянно над ней работаю последние годы. И в 24-м году я просто творчески уперся, будем так говорить, варясь в своем собственном соку, варясь в своей собственной музыке. И поэтому я хотел сделать шаг, скажем так, в сторону и поделать каверы. Никогда серьезные каверы не делал, тем более в студии, тем более в микрофон. Принцип был такой, что я делаю каверы только на материал, который написан людьми, которых я лично знаю. Вот. И начал я, правда, не с пантыгинской музыки, а с другого автора. Сделал одну песню, автору она понравилась, зато она не очень понравилась мне. Вот. И я взялся за пару песен Пантыгина, как раз «Homo Superior» и «Последний день воды». Я намеревался вначале сделать всего две эти песни. И никакого альбома, в общем-то, в мыслях и не было. Потому что опасение-то у меня было как раз реакция самого Сан Саныча на это все. И когда я ему показал «Homo Superior», ему, видимо, впечатление было неплохое. И затем я ему показал песню «Последний день воды». И там очень такой сложный был процесс ее создания. И эта песня как раз Пантыгину понравилась. Я думал, что он меня убьет после этой песни, после «Последний день воды». И скажет, что «Гера, давай не трогай этого ничего, не надо этого ничего продолжать». Вот. И реакция была абсолютно диаметрально противоположная. Он сказал: «Ой, это зашло». И это была точка невозврата. Вот после этого я начал думать о том, чтобы сделать уже что-то более солидное. И появилась концепция альбома, вот, и работа над альбомом. Это совершенно другая ипостась, и другие совершенно вызовы, так сказать, привносит. Вот после этого альбом был в течение полутора лет и создан.
0: А вот такой вопрос, Герман. Ты же, наверное, все-таки общался с Пантыгиным. Были такие подобные проекты, трибюты, да, вот на музыку именно Пантыгина, группы «Urfin Juice»? На самом деле, уж ты не припомню.
1: Я некоторые каверы слышал, ну, точно, совершенно, в женском исполнении я слышал песню «Чего это стоило мне». Такая знаменитая песня из альбома «Пять минут неба», последний альбом, и причем Пантыгин ее исполняет исключительно соло, играет на фортепиано, он есть в многочисленных роликах на YouTube, ВКонтакте и так далее. Но таких серьезных заходов, чтобы люди делали не одну, там, а одну, две, три, пять вещей, я такого не слышал, чтобы кто-то занимался очень серьезно музыкой «Urfin Juice», потому что ее очень непросто делать.
0: Вообще-то я могу сказать, Герман, что вот отношение к этим группам, которые считаются родоначальниками свердловского рока, то есть «Трек» и «Urfin Juice», у меня довольно неоднозначно. Почему? Потому что, с одной стороны, они явно обогнали свое время. В любом случае, никто так не играл тогда в Советском Союзе. И при этом они остались все-таки в прошлом. То есть их, в общем-то, забыли, если так-то по большому счету сказать. И вот ты возвращаешь им заслуженное внимание. Это как раз вот то, что называется «Восстанавливать историческую справедливость». Давай тогда еще одну песню послушаем из твоего альбома. Понимаешь, мне интересно понять, насколько твоя музыка, твои аранжировки, твое видение этой музыки отличается от того оригинала. Все-таки это же отличается.
1: Очень сильно отличается. И давайте послушаем «Последний день воды», раз они такой разговор. Я пару слов скажу, о чем это вообще, и многое станет понятно.
0: Ну, давайте послушаем кавер-версию песни «Последний день воды» группы «Urfin Juice».

0: Это была песня «Последний день воды», версия моего сегодняшнего гостя Германа Корнилова. И мы говорим о музыке группы «Ocean Jazz», о музыке вообще, конечно же, прежде всего, о рок-музыке.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: И что касается этой песни, Герман?
3: Ну, если кто-то помнит, и кому-то будет интересно послушать оригинал, к чему я призываю всех слушателей уважаемых. Первоначальная версия песни «Последний день воды» – это композиция, которая идет 8 минут. Это последняя песня альбома «Путешествие», первого альбома «Ocean Jazz» 1981 года, записанного еще в предыдущем первоначальном составе команды с Богатиковым и так далее. И она идет 8 минут, достаточно сложная, такой в жанре такого психологического, психоделического рока. Слушать ее так на пикнике, значит, наверное, вряд ли кто-то будет. Я прекрасно отдавал себе отчет, что ее заставить современного слушателя, так сказать, заслушать внимательно композицию, которая идет 8 минут, это совершенно невероятная вещь, невероятное достижение.

0: просто прекратит. Он скажет, не трогай ничего этого больше. Тем более с такими, так сказать, псевдохирургическими методами, урезая мои композиции в два раза, так сказать. Вот. И я попытался сделать из нее слушательную песню. Это основное отличие. И этот подход, он употреблялся, собственно, ко всем композициям группы «Урфин Джуз», когда я из композиции Сан Саныча Пантыкина пытался сделать песни. Поскольку я сам никакой не композитор, я как раз песенник. Я пишу песни целиком сразу. Мои авторские песни, они... Я пишу сразу музыку и текст одновременно. В данном случае я имею дело с материалом, который написан композитором. И так он и сейчас маститый композитор Сан Саныч. Он и тогда был композитором. И он пишет композиции. В данном случае в форме песни. Да? Вот, то есть, а я как песенник, уже с большим опытом, почти полувековым опытом написания всевозможных песен в разных жанрах, да, я беру эту композицию и делаю из нее песню. Это номер один, задача очень сложная. И ортодоксам, те, кто большим фанатом группы «Урфин Джуз», это может очень даже и не понравиться. Я это осознаю. И больше всего я, конечно, не хотел, чтобы Сан Саныч обиделся, и так сказать, что его композиции начинают кто-то резать, тем более, да. Вот, и, ну, вот, как мы уже сказали, что эффект был как раз обратный. И ему понравилось.
1: Да, Сан Саныч открыт новым веянием на самом-то деле. То есть он с удовольствием и старые песни «Урфин Джуза» сам перепевает. Совершенно в новых аранжировках, там, с оркестром и прочее. Да, но ты упомянул свое творчество. Что из твоего творчества мы можем сейчас послушать?
0: Что наиболее полно, наверное, мое творчество отражает? Ну, можно послушать песню «Рапсодия ля минор», которая входит в альбом «Волны цифры», том 2. Тоже написана очень давно, больше 25 лет назад. Но, тем не менее, я ее воссоздал уже с оркестровкой, с живыми скрипками, инструментами там и так далее. Она, по-моему, репрезентативна с точки зрения говорить о моем творчестве.
1: Итак, «Рапсодия ля минор» в исполнении моего сегодняшнего гостя, ну, естественно, приглашенных музыкантов, Германа Корнилова на «Рок-Арсенале» в программе «Rock and Talk».

0: Руками разведя, шагаю понемногу, поскольку я слепой следов не оставляю, и все, что позади, мгновенно забываю. Мой самый страшный страх остановиться в страхе. Слюна и кровь текут по порванной рубахе. Нет дыма, нет огня, нет серый тоже.
1: Где ты, безумный Матфей? Ты был ли вправду? Боже!

0: Рапсодия ля минор, так называлась прозвучавшая композиция. Точнее, песня, конечно, да, моего сегодняшнего гостя Германа Корнилова, автора собственных песен, который записал также и трибют-альбом, посвященный группе Orphan-Jews.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Ну, все-таки давай поговорим о твоем творчестве, Герман. Ты был участником, точнее, группа, в составе которой ты тогда находился, принимала участие в первом рок-фестивале в городе Свердловске. То есть это фестиваль архитектурного института, но это знаменитый. Мы много о нем говорили в моих передачах с Олегом Раковичем и другими участниками этого незабываемого, можно сказать, эпохального события. Да? Как называлась ваша группа и вообще как ты тогда, в общем-то, пришел к этому рок-н-роллу?
2: Группа называлась «Группа затянувшегося ожидания». Создателем этой группы, ее руководителем, аранжировщиком, автором всей музыки был Андрей Коняхин. Он живет и здравствует, мы находимся постоянно в контакте с ним, поддерживаем друг друга в творчестве. Вот эта группа была создана, как и группа Orphan-Jews, тоже в конце 80-го года, в начале 81-го года. В составе группы также играли Сергей Парадеев и Михаил Ивакин. К сожалению, Миши с нами больше нет, но участники этой группы, Парадеев, значит, Сергей и Андрей Коняхин, они живы, здравствуют.
0: А эта группа базировалась-то где?
2: Это группа физико-технического факультета Уральского политехнического института. Она базировалась, собственно, на физтехе УПИ. У нас такая была, значит, комната, комнатушка на верхнем этаже, где хранилась аппаратура, и мы там репетировали, мы просто в аудиториях. Кому интересно послушать музыку, есть, выходят в сети оригиналы, они, конечно, качество не совсем приемлемого, поэтому, когда я начал заниматься серьезно своим архивом и восстановлением своих песен, написанных, опять же, почти за полвека творчества, я как раз начал с песен группы «Затянувшиеся ожидания». И мой первый альбом, вышедший вот в России в 21-м году, он как раз включает в себя 7 песен, автор музыки которых был Андрей Коняхин, и которой играла группа «Затянувшиеся ожидания».
0: А тексты чьи?
2: А тексты писал у нас Женя Корзанов, тоже наш, мой однокурсник. Женечка был хорошим поэтом, он потом очень много работал с группой «Отражение» из города Новоуральска, в которой играли мои друзья, мой одногруппник Володя Филиппов. Женя, он прогрессировал как поэт, но тем не менее его тексты, в общем, вызывали волну критики в то время и после. Я не был большим фанатом его текстов, его поэтического творчества, хотя я его очень любил как человека, к сожалению, нет с нами больше.
0: В чем была проблема с текстом?
2: Дело в том, что это сложно, наверное, в двух словах описать. Наверное, то, что я читал в книжках, которые пишут и Коротич, и другие авторы хорошие про те времена. Критика была в основном была связана в сотворении зауми ради зауми. Это раз. И во-вторых, это все очень было похоже на очень популярную в то время группу «Машина времени», которая у нас выступала на весне УПИ в 1978 году. И после этого, естественно, в Свердловске, собственно, и начался весь этот рок, это несомненно подвигало Сан Санычу к созданию своей рок-команды. И, разумеется, влияние текстов Макаревича, текстов Леши Романова, оно, конечно, было очень большим. И вот как раз Корзанова за это и критиковали, что это, в общем, не какое-то уникальное творчество, в отличие от того же Ильи.
0: И Пиконское, получается. Ну, Андрей Макаревич иноагент, я напомню, нашим слушателям. Сейчас считается вот таким иноагентом. Я что хотел сказать. На самом деле, проблема с текстами была, конечно, огромная. То есть, почему Кормильцев стал главным поэтом Свердловского рока? Именно потому, что он был уникален. Он никому не подражал, ни на кого особо не ориентировался, делал свое дело. Хотя, на самом деле, я-то видел, замечал, так скажем, да, откуда он взял эти темы. Из песен западных рок-групп. Справедливости ради надо сказать, конечно, что далеко не во всех текстах Ильи это прослеживается. Да, его вдохновляли некоторые темы из текстов западных исполнителей, но он всего лишь брал их за отправную точку. Делал дальше все по-своему. Например, такой потрясающий текст, как «Бриллиантовые дороги» из альбома группы «Наутилус Помпилиус», «Человек без имени».

0: После короткой рекламы мы продолжим нашу беседу о группе Orphan Juice, о музыке в стиле рок с моим гостем Германом Корниловым.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Rock and Talk
3: на рок-арсенале.
1: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с музыкантом Германом Корниловым, который записал альбом «Трибьют», посвященный альбому группы Orphan Juice «Путешествие». И, конечно, мы говорим не только о самой группе Orphan Juice, но и о рок-музыке как таковой и о творчестве Германа.
4: Да, он очень много занимался переводами, насколько я знаю. Я лично хорошо не знал, только шапочное знакомство. Но с творчеством я теперь, естественно, работая над этим альбомом, я прослушал все альбомы Orphan Juice и, естественно, проработал все тексты тех песен в процессе отбора этих песен. То есть я и как сам пишущий автор, я, конечно, могу отличить хорошие стихи от не очень хороших стихов. У него даже в те времена, в 81-м году, в 82-м году, для альбома, над альбомом 15, когда они работали, очень достойные тексты с очень большим потенциалом. И я соглашусь, что совершенно не похожими на то, что делали другие люди в то время.
0: В этом-то и была и притягательность этих текстов. Но об этом я уже много говорил, да, что без поэзии Кормильцева, конечно, группа «Наутилус» далеко бы не уехал. Это мое мнение, конечно. Музыка прекрасная, прекрасные стихи, все это совпало. Но давайте послушаем все-таки песни вашей группы. Хотя бы одну песню мы послушаем, чтобы оценить. То есть из твоего альбома 21-го года.
4: Да, из альбома 21-го года. Я даже затрудняюсь, какую песню. Да, «Жизнь — игра», наверное, репрезентативная такая будет песня, в которой я постарался оставить некоторые поэтические заходы Жени Корзанова. Вот на тексте я полностью переписал для всех этих песен, потому что «Жизнь — игра», вот, наверное, неплохой будет пример того, что мы делали тогда. Музыка Андрея Конехина.
0: Итак, Герман Корнилов с песней группы
4: «Затянувшиеся
0: ожидания».
4: «Затянувшего гостя».
0: Да, только с новым текстом, да. Но зато музыка осталась прежней. На рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: «Жизнеград» так называлась прозвучавшая песня в исполнении Германа Корнилова, моего сегодняшнего гостя, музыканта, участника свердловской группы «Затянувшиеся ожидания». Эта группа принимала участие в первом рок-фестивале в городе Свердловске в 81 году. И Герман записал также альбом в этом году, да?
1: Да.
0: Закончилась работа. Это трибют-альбом, который посвящен именно творчеству группы «Орфенжуст», но прежде всего самого Сан Саныча Пантыкина и Ильи Валерьевича Кормильцева. Все-таки этот трибют не совсем даже «Орфенжусу».
1: Совершенно верно. Это больше фокус был на творчестве этих двух людей, прежде всего.
2: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Хорошо. Но я, Герман, обычно спрашиваю своих гостей, я, в общем-то, тебе уже задал этот вопрос, как ты пришел к этому рок-н-роллу, то есть с чего все начиналось, что ты слушал?
1: В том числе и влияние старших товарищей, как Сан Саныча Пантыкина. Это было большое откровение для меня в то время, что, когда я услышал песни группы «Орфенжуст» в 81 году, это было не похоже ни на что. Хотя в то время уже мы слышали, был же фестиваль в Тбилиси 79 года, как кто-то помнит.
0: В 80-м году.
1: Да, даже в 80-м году, да. То есть это уже были достаточно серьезные достижения с точки зрения написания уже вполне достойной рок-музыки. На советской сцене много было, появилось команд в разных республиках, которые играли на очень хорошем уровне в то время. И с практической точки зрения это спасибо Андрею Коняхину, который меня, в общем, пригласил поиграть в ГЗО, в группе «Затянувшиеся ожидания». Хотя у меня опыта игры, это слышно на записи, конечно, никакого не было. То есть соло-гитарист, тогда я был, конечно, аховый, будем так говорить.
0: Подожди,
1: но энтузиазм был очень большой.
0: Это, на энтузиазме все держалось тогда, мало кто умел играть на самом-то деле, это я помню очень хорошо. Но я-то немножко о другом хотел спросить. Раз ты взял в руки гитару, значит, ты до этого слушал все-таки западную рок-музыку. То есть, вообще, взять в руки гитару советских мальчишек заставляли Битлз, прежде всего.
1: Ну, да. У меня есть автобиографическая песня, которая называется «Первая моя гитара». Вот это совершенно такой полупопсовый вариант. Но там все правда написано. Это как раз о том, что первая моя гитара семистрункой была старой. Это так оно и было, что ты...
0: Кстати, да.
1: Семиструнная гитара, из которой снималась струна, значит, и делала шестиструнная гитара.
0: Ну, я для наших слушателей должен сказать, что, да, действительно, в Советском Союзе, ну, это же Россия, да, а в России была именно вот эта гитара не испанская шестиструнная, а все-таки вот такой цыганский русский вариант. Семиструнная гитара. Приходилось их убирать седьмую струну, потому что никто не умел играть на семиструнках.
1: Да, ну и потом появились гитары «Урал», это электрогитара. Но с точки зрения, что я слушал тогда, я слушал ту музыку, которую предлагала нам наша любимая апрельская фабрика грампластинок.
0: То есть ты не был таким упертым меломаном, как я?
1: Шувакиш я и не ездил за дисками, нет, это не про меня, то есть я слушал, я был советским октябренком, пионером, там, комсомольцем, я слушал то, что мне давали слушать.
0: Я тоже был октябрен.
1: Вот, и поэтому, то есть то, что я слышал, там, сказать, Магомаева или там Элтона Джона на пластинке «Кругозор», сейчас помню.
0: Кстати, да, но «Кругозор» очень был таким широко тиражируемым журналом, и да, там можно было послушать. В таком качестве, конечно, среднем, или даже ниже среднем.
1: Но зато это
0: была музыка, та, действительно, пожалуйста, как это называется, мировая рок-классика там представлялась. Напомню нашим слушателям, что в СССР продавался звуковой журнал «Кругозор», состоящий из гибких пластиночек, так называемых флекси-дисков формата «Миньон», и на них часто можно было послушать треки из вновь вышедших рок-альбомов зарубежных исполнителей, например, таких как Элтон Джон. В 70-х годах это был абсолютно рок-н-ролльный артист. В «Кругозоре» была издана его песня

0: Это был Элтон Джон, тот исполнитель, чью музыку в 70-е годы прошлого столетия можно было послушать на пластинках советского звукового журнала «Кругозор». И этот журнал, эту музыку слушал наряду с другой, конечно, рок-музыкой, мой сегодняшний гость Герман Корнилов.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Да, ну я учился в музыкальной школе по классу скрипки, кстати. Какая-то музыкальная база у меня была. С точки зрения влияния и перехода уже в рок-музыку, я уже в практическом плане уже рассказал, как это все случилось.
0: Ну, я понял, да.
2: Вот, в то время. Ну, и потом это было в то время очень модно, очень популярно. Девушки любили, так сказать, музыкантов.
0: Если ты не спортсмен, то тогда иди.
2: Да.
0: Чтобы нравиться девушкам.
2: Да. Вот, это было очень круто в то время считалось. Вот. Ну и со временем, естественно, чем больше я в это дело погружался, тем мне это становилось интереснее, с одной стороны, но с другой стороны, также меня интересовали другие жанры. И в 84-м году, когда я закончил физтех в УПИ, я уехал на работу на Чукотку на долгие годы, да, и там электронагревательной музыки не было, собственно говоря. Пришлось вернуться к акустической гитаре, я очень много сделал материала в жанре бардовской музыки, по итогам которого был написан целый альбом. Не так давно он вышел, в 23-м году. Он называется «Север», тоже очень большой альбом, 18 песен. И там как раз воссозданы песни уже с профессиональной аранжировкой этого периода, чукотского периода. Я от рок-музыки отошел. Продолжение, так сказать, ответа на этот вопрос в значительной степени. Так что, но никогда с ним связь, естественно, не терял.
0: Вот тот фестиваль, 81-й год, группа, затянувшиеся ожидания, это несколько, так скажем, второй эшелон, мягко говоря, да?
2: Да,
0: то
2: да.
0: есть рядом с Surfing Joe'сом, R-клубом и треком. Конкурировать с ними просто было невозможно, насколько я понимаю. Какие твои воспоминания об этом фестивале сохранились?
2: Он был не про конкуренцию, разумеется. Сам факт того, что мы прошли прослушивание, нас отобрали, это залитовали наши тексты, это было очень важно. Спасибо архитектурному институту, его представителям, что нашу команду выбрали, потому что некоторые туда просто не попали.
0: Кстати, Герман, я могу сказать, что вообще-то фестиваль был архитектурного института, но группа-то была из УПИ, получается.
2: Да,
0: то есть, значит, были и другие группы.
2: Ну, конечно, Урфин Джуз, собственно говоря.
0: Ну, да,
2: Пантекин тоже был физтехом, и поэтому мы были хорошо представлены, так сказать, на этом фестивале.
0: В основном физтех был представлен. Интересно.
2: И никакой состязательности там не было. Музыканты друг друга практически очень мало друг друга знали. Ребята из фабрики резиновых игрушек, да, из города Пышмы, мы, конечно, тоже не знали, мы их видели первый раз. Вот. И, в общем, атмосфера была, одна была гримерка, все там переодевались, тусовались. Было очень интересно, была очень такая хорошая, добрая атмосфера. Все друг друга поддерживали, вот как разговор о том, что у одних уровень такой, у других уровень другой. Мы тогда не думали об этом совершенно. То есть мы были молоды и счастливы, что нам дали возможность сыграть свою музыку и перед хоть не очень большой, но все-таки аудиторией. Поэтому воспоминания об этом очень теплые. И то, что для многих это потом стало, для кого-то это стало карьерой музыкальной, для того же Белкина, Насти.
0: Ну, Настя тогда смогла блеснуть как вокалистка группы «Трек», причем вокалистов в «Треке» было несколько. Давайте послушаем вокал Насти Полевой в песне «Парад времени» из альбома «Трек 2» 81-го года.

0: Это была группа «Трек», принимавшая участие в промрок-фестивале, который прошел в городе Свердловске в 81 году. И в этом фестивале выступила также группа «Затянувшиеся ожидания», участником которой был тогда мой сегодняшний гость Герман Корнилов, считающий, что этот фестиваль стал важным событием для уральского рока, для его истории и развития.
1: Rock and Talk на «Рок-Арсенале».
2: Это очень хорошо. Это просто говорит, что это был очень хороший старт для многих команд, и в том числе для Сан Саныча, который, в общем, стал очень заслуженным композитором. Наверное, это уже была у них хоть и небольшая ступенька, но тоже ступенька в небо для него.
0: Тогда он еще не знал, что будет дедушкой Свердловского рока.
2: Да, и просто дедушкой. Тогда нам было по 20 лет, по 20 с небольшим, и поэтому, конечно, жизнь была, оказалась, так сказать, открытой книгой, вот, в котором нам предстояло, так сказать, открытой тетрадью, в которой нам предстояло заполнить уже свои собственные страницы. И как это у кого получилось, это вот уже сейчас мы можем посмотреть с высоты наших лет.
0: Ну да, ну, собственно, с высоты... Ну да, наших лет, никуда не денешься.
2: С нашего опыта, с высоты нашего опыта, скажем так. Какие наши годы?
0: Ты взглянул на эту музыку, которую вот тогда ты, в общем-то, слышал, причем вживую, со сцены, то есть это я имею в виду группу Wolfing Juice, конечно. Да, и, ты знаешь, получилось вот такое как бы восстановление исторической справедливости. То есть тогда это знали вот, ну, какая-то узкая часть молодежи. Я даже не знал тогда, что этот фестиваль происходил. Все это было очень, ну, не скажу каким-то тайным обществом, но тем не менее...
2: Келейно.
0: Да, очень келейно все это было. Да, и поэтому вот сейчас, когда такие альбомы выходят, ну, в смысле, хотя бы один, да, вот такой альбом, который ты создал, это действительно вот это самое восстановление исторической справедливости, потому что эту музыку в новых аранжировках, пусть даже в новых аранжировках, и с новыми техническими возможностями услышат, ну, в общем-то, люди из современного поколения.
2: Это очень справедливо, я благодарен за эти слова. Это как раз и было одним из краеугольных камней создания альбома «Панта Сетуилье». Главная эта мысль в чем заключается, что когда я уже начал работать над альбомом концептуально, тогда мне, кроме того, что нужно было отслушать весь этот материал и не на один раз то, что было создано, и нужно было отбирать все-таки песен, материалов у них много, у Wolfing Juice 4 альбома. Я больше 10 песен, естественно, не хотел делать, но вопрос был в том, что концептуально я хотел показать, что это та музыка, хотя ты его сейчас называешь трибьют альбом и так далее, я считаю, что это современный альбом. Та музыка, те тексты Кормильцева, да, они были написаны в какой-то конкретной исторический момент, вбирая в себя все влияния, значит, конкретного города, ну, город Свердловск, конкретно страны Советского Союза, то, что тогда происходило в то время. И таким образом она вроде бы является как бы хорошим отражением той эпохи, того временного промежутка. Это с одной стороны, но совершенно в гегелевском смысле это одновременно

0: музыка и тексты, почему я над ними и работал, и сделал концептуальный целый альбом, любая достойная музыка, по моему мнению, она не имеет никакой привязки ни к какому времени. И то, что я чего-то хотел добиться, я очень хочу, чтобы слушатели наши уважаемые послушали этот альбом и нашли, что эта музыка и тексты абсолютно актуальны сегодня. Так, они были актуальны тогда, они актуальны сегодня, они будут актуальны через 50 лет. Я в этом глубоко убежден. Я вот эту свою убежденность, вот это и есть концепция создания этого альбома. Это не музейный экспонат, это не воссоздание, что-то такая реконструкция, да, модное слово сейчас. Нет, конечно, мне просто нравились эти песни, я находил в них то, что тогда, в начале 80-х годов, что они хорошо отражают то, что я думал, то, что я видел перед собой, они хорошо отражают то, что я думаю, то, что я вижу перед собой сейчас, я уверен, что они будут актуальными для многих слушателей и в будущем тоже. Это вспомним Владимира Владимировича Маяковского, да, о котором говорили, Маяковский, так сказать, ваши стихи умрут вместе с вами, да, они, так сказать, привязаны ко времени. Ну, и Маяковский говорил, а вот приходите через 100 лет и поговорим. Так что вот это и был посыл для создания этого альбома.
1: Ну, классика не стареет никогда, а это уже, в общем-то, классика. Я имею в виду, конечно, общий джаз, но вообще вот эти все ранние наши команды, которые тогда выстрелили именно в 81 году. Сегодня с нами был Герман Корнилов, музыкант, автор песен, а также создатель вот такой современной музыки, написанной уже 45 лет назад.
0: 45.
1: Так, да, с Сансанычем Пантыкиным. Он автор альбома, как он называется?
0: «Пант и святой Илья».
1: В заключение мы, конечно, послушаем еще одну песню из этого альбома. Спасибо, Герман, что пришел.
0: Спасибо, что пригласили меня.
1: Итак, Герман Корнилов на Рок-Арсенале в программе «Рок-н-Ток».

0: Talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: На рок-арсенале. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины поглощает.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назара. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус.
2: Скованные одной цепью.
1: Металлика.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Touch

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rolling Stones. Just like a Rolling Stones. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».
0: Рок-арсенал.